0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Предлагайте обратиться к своему кредитору и ВМФЦ.
1: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Хочешь свой дом? На участке нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35 33 34.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. В воскресенье в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру 12+.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Эксперт рассказал о гибридных атаках мошенников с дипфейками и цифровым рублем. Никита Михалков пишет сценарий для нового фильма. Мексиканский пилот снял на видео НЛО ромбовидной формы. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Аферисты все чаще объединяют технологии с методами социальной инженерии, используя поддельные сайты, мессенджеры, дипфейки и тему цифрового рубля, рассказал RT киберэксперт Игорь Бедеров. Я бы выделил три ключевых направления в мошенничестве, и они, что важно, не существуют изолированно. Все чаще это гибридные атаки, где технологии лишь обслуживают старую, как мир, человеческую уязвимость, заявил он. Одним из трендов стали комбинированные атаки. Мошенники представляются сотрудниками банка, говорят о подозрительной активности по счету и отправляют ссылку на поддельный сайт. Жертва вводит логин и пароль, данные уходят злоумышленникам, после чего человек либо крадут деньги, либо оформляют на него кредиты. Второе направление – дипфейки и синтез голоса. Нейросети генерируют видео по текстовому запросу за минуты, отличить его от реального почти невозможно. Отдельный эксперт предупредил о схемах с цифровым рублем. Пожилым людям звонят якобы из Центробанка и просят код из СМС для отказа от перевода пенсии в цифровые рубли, после чего списывают деньги, говорится в материале. Режиссер Никита Михалков заявил, что пишет сценарий к своему новому фильму. «Хочу поделиться, пишу сценарий для своей новой картины, очень надеюсь на сотрудничество», сказал он на сборе труппы театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова, обращаясь к коллективу. Подробности предстоящего проекта Михалков не раскрыл. «Бог даст, он будет называться «Русский овощ», дабы Вавилон, отвечая на вопросы зала. О сроках начала съемок и актерском составе не сообщается, передают РИА Новости. Пилот одной из мексиканских авиакомпаний снял на видео загадочный летающий объект. Ролик был опубликован в социальных сетях известным уфологом под ником «Экстратерестре». По словам блогера, видеозапись была прислана ему на условиях анонимности непосредственно пилотом. На кадрах можно разглядеть объект ромбовидной формы, который движется на большой высоте под облаками. Официальные представители авиационных ведомств Мексики пока воздержались от комментариев по поводу данной видеозаписи. Подписчики уфолога отнеслись к публикации с осторожностью. Многие пользователи выразили сомнения в том, что на видео запечатлен именно НЛО. В комментариях прозвучали предположения, что пилот мог снять обычный метеозонд или беспилотный летательный аппарат нестандартной конструкции, передает издание What the Jam.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие местной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
3: Реклама на радио «Ваня».
5: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Авантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
2: Доставка на работу и обратно.
1: Это продо-птицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
10: Ваня. Радио Ваня.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске, Антикор Сервис, по адресу Волгоградская, 63/1, телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шубкин дом на Маркса 8.
5: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
6: Имею по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
7: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города. Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
8: «Магдана» представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха «Норки». Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Магдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
10: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
11: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
0: Реклама на Радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Казахстан рассматривает введение электронных разрешений на въезд в страну. Мошенники обманывают пенсионеров выплатами ко дню пожилого человека. Ссоры во время выполнения домашних заданий могут мешать ребенку усваивать материал. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Казахстан рассматривает введение электронных разрешений на въезд для граждан всех стран, с которыми действует безвизовый режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Республики. В министерстве подчеркнули, что возможные изменения коснутся не только россиян. Разрешение планируют оформлять через государственную платформу. На официальном сайте Казахстана уточняется, что сервис уже доступен. Заявку можно подать не позднее, чем за 72 часа до поездки. При этом вопрос о его обязательном использовании для всех безвизовых путешественников пока прорабатывается. Мошенники обманывают российских пенсионеров выплатами ко дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом сообщили на платформе «Мышеловка Народного фронта», пишет РИА Новости. Злоумышленники представляются сотрудниками соцфонда или органов социальной защиты и сообщают о якобы начавшемся приеме заявлений на выплату. В некоторых случаях они предлагают оформить компенсацию за неиспользованные путевки. Чтобы якобы оформить начисление без визита в МФЦ, аферисты требуют от пенсионера назвать номер карты, защитный код с обратной стороны и код из входящего СМС-сообщения. Эксперты напоминают, все официальные региональные выплаты назначаются автоматически либо по заявлению в МФЦ или через личный кабинет соцфонда. Ссоры во время выполнения домашних заданий могут мешать ребенку усваивать материал и снижать его мотивацию к учебе. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на детского психолога и нейропсихолога Наталью Наумову. По ее словам, из-за стресса школьник тратит силы не на обучение, а на переживания. Поэтому ошибок в итоге может становиться еще больше. Эксперт советует родителям не делать уроки за сына или дочь, а помогать им организовать процесс. Определить порядок заданий, время для перерывов и отдыха. А хвалить ребенка стоит не только за результат, но и за усилия, которые он приложил. Более половины работающих россиян согласились бы получать серую зарплату, если бы доход при этом вырос в 1.5 раза. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование. Еще 37% интервьюируемых от такого варианта отказались. При этом сейчас 84% работников получают зарплату полностью официально. За последние 20 лет их доля выросла на 13%. С пониманием к серым зарплатам относятся 46% опрошенных. Чаще других такую схему допускают жители мегаполисов и молодые корреспонденты.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: сокровища, и я отомщу за каждую из них.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис». Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: Хавейл F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
10: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
11: Прозрачные цены.
10: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
11: Со стороны Квадро.
10: Green Auto.
12: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко 9.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34, 35-33-34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-16.
5: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
9: Ай!
10: Что случилось?
9: Опять наступила на конструктор.
11: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
12: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. «Удар. Премьера». В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
16: Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее. Желаю.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Омской области открылись избирательные участки. Аукцион на строительство нового поселка в селе Пушкино под Омском признан несостоявшимся. И опрос показал, как обижены россиянки мстят своим партнерам. Подробнее об этом прямо сейчас. В России начались выборы в Госдуму. Для координации действий и контроля за избирательным процессом организован Федеральный ситуационный центр. Система выстроена на оперативном сборе данных из всех регионов. В Омской области работает и Центр общественного наблюдения за выборами. Трехдневное голосование за кандидата в Госдуму и региональное заксобрание пройдет под контролем общественников, юристов и журналистов. По всем спорным ситуациям на места будут выезжать группы мобильного реагирования, куда войдут юристы и квалифицированные эксперты. Добавлю, что в нашем регионе работают более 1500 избирательных участков. Проголосовать смогут около 1,5 миллиона человек. Торги за право заключить договор о комплексном развитии территории в селе Пушкино Омского района признаны несостоявшимися. Ни одной заявки на участие не поступило. Напомню, в Пушкино планируют построить новый микрорайон с домами средней этажности. Застройщикам предлагают 24 участка общей площадью более 30 гектаров. Землю сдают в аренду на 12 лет. Помимо жилья, по условиям договора необходимо возвести и социальную инфраструктуру. В Омской области планируют построить завод по производству аминокислот. Они применяются в пищевой индустрии и производстве лекарств. Создание предприятия одобрило региональное агентство развития инвестиций. Инициатива, разработанная по поручению губернатора, нацелена на импортозамещение сразу в нескольких ключевых отраслях. В пресс-службе губернатора опровергли фейк об отмене выплат на лечение онкобольным детям. Он появился ранее в соцсетях. Деньги, как говорилось в лжедокументе от имени соцфонда, будут перераспределены в Минобороны. Фальшивка была запущена накануне старта выборов с целью дестабилизировать ситуацию, заявили в правительстве области. Жители призывали к бдительности и посоветовали доверять только проверенным источникам информации. Около трети российских женщин хотя бы единожды сознательно ухудшали вкус блюда, приготовленного для партнера в знак обиды. Об этом говорят результаты исследования. Среди поводов для такого поступка лидируют обидные высказывания в ходе конфликта. На втором и третьем местах забытая годовщина и опоздание партнера домой. Большинство участниц опроса признались, что переняли такой способ выражения обиды из фильмов и сериалов. Это были новости.
0: Радио Ваня. Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие местной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: 6. Банкротство – лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
6: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
7: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
8: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
9: Имеют противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Ваня, Ваня.
13: Радио Ваня.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер. Ханей.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
6: Хочешь свой дом? Но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
9: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
10: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
11: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
14: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
13: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
16: 12+.
15: Ваня, Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Казахстан рассматривает введение электронных разрешений на въезд в страну. Мошенники обманывают пенсионеров выплатами ко дню пожилого человека. Ссоры во время выполнения домашних заданий могут мешать ребенку усваивать материал. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Казахстан рассматривает введение электронных разрешений на въезд для граждан всех стран, с которыми действует безвизовый режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Республики. В министерстве подчеркнули, что возможные изменения коснутся не только россиян. Разрешение планируют оформлять через государственную платформу. На официальном сайте Казахстана уточняется, что сервис уже доступен. Заявку можно подать не позднее, чем за 72 часа до поездки. При этом вопрос о его обязательном использовании для всех безвизовых путешественников пока прорабатывается. Мошенники обманывают российских пенсионеров выплатами ко дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом сообщили на платформе «Мышеловка» Народного фронта, пишет РИА Новости. Злоумышленники представляются сотрудниками соцфонда или органов социальной защиты и сообщают о якобы начавшемся приеме заявлений на выплату. В некоторых случаях они предлагают оформить компенсацию за неиспользованные путевки. Чтобы якобы оформить начисление без визита в МФЦ, аферисты требуют от пенсионера назвать номер карты, защитный код с обратной стороны и код из входящего СМС-сообщения. Эксперты напоминают, все официальные региональные выплаты назначаются автоматически либо по заявлению в МФЦ или через личный кабинет соцфонда. Ссоры во время выполнения домашних заданий могут мешать ребенку усваивать материал и снижать его мотивацию к учебе. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на детского психолога и нейропсихолога Наталью Наумову. По ее словам, из-за стресса школьник тратит силы не на обучение, а на переживания. Поэтому ошибок в итоге может становиться еще больше. Эксперт советует родителям не делать уроки за сына или дочь, а помогать им организовать процесс. Определить порядок заданий, время для перерывов и отдыха. А хвалить ребенка стоит не только за результат, но и за усилия, которые он приложил. Более половины работающих россиян согласились бы получать серую зарплату, если бы доход при этом вырос в 1,5 раза. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование. Еще 37% интервьюируемых от такого варианта отказались. При этом сейчас 84% работников получают зарплату полностью официально. За последние 20 лет их доля выросла на 13%. С пониманием к серым зарплатам относятся 46% опрошенных. Чаще других такую схему допускают жители мегаполисов и молодые корреспонденты.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
3: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
4: Прозрачные цены.
3: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, 1.
4: Со стороны квадра.
3: Green Auto.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки и блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко 9.
9: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
11: Ваня. Радио Ваня. Осень на всю громкость.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сочинение. Я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: стоим к лиду и в МФЦ.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
2: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, будет. Тик 230. Телефон 985858.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 5-650-51-28-716.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж.
6: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Мне взрывают крышу мысли, прыгнем в авиарежим. Все, что парит, это мы потом решим.
2: В моей

0: Радио Ваня. Новости.
1: Новые правила для маркетплейсов начнут действовать с 1 октября. В России запатентовали новейшую вакцину против гепатита А. Плата за хорошие оценки может в итоге лишить ребенка мотивации к учебе.
2: Мошенники начали рассылать в мессенджерах просьбы проголосовать за рисунки якобы больных онкологией детей. Как пишет портал News.ru, для участия пользователю предлагают скачать специальный файл на Android, который на самом деле оказывается вредоносной программой. После его установки преступники получают доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам из СМС. Россиянам советуют не устанавливать приложения из неизвестных источников, а помогать благотворительным организациям только через их официальные сайты.
1: С 1 октября в России начнут действовать новые правила для маркетплейсов. Как пишет «Вечерняя Москва», площадки будут обязаны заключать с продавцами электронные договоры, где должны быть прописаны комиссии, возможные санкции и принципы продвижения товаров. Маркетплейс также не сможет самостоятельно включить товар в акцию или снизить его цену без согласия продавца. Кроме того, площадки начнут проверять продавцов и сведения о товарах через госреестры.
2: В России запатентовали новую инактивную вакцину против гепатита А, не содержащую жизнеспособный вирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Гепатит А представляет собой острую вирусную инфекцию печени, которая распространяется через загрязненную воду или продукты. Симптомы включают тошноту, слабость, желтушность кожи, но в большинстве случаев наступает полное выздоровление. Для профилактики важны гигиена и вакцинация.
1: Психологи не советуют родителям платить ребенку за хорошие оценки. Как пишет «Вечерняя Москва», денежное вознаграждение может постепенно вытеснить интерес к самой учебе. Чадо начинает воспринимать пятерку прежде всего как способ получить деньги. Эксперты уверены, что в таком случае школьник может стремиться к результату любыми способами, в том числе списывать или пользоваться шпаргалками. При этом полностью отказываться от материальных поощрений специалисты не предлагают. За серьезные достижения их можно использовать вместе с другими формами поддержки.
2: Ученые из Великобритании сопоставили пищевые предпочтения людей с состоянием их здоровья. В топ продуктов, которые снижают риск смерти от всех причин, попали оливковое масло, спаржа, брокколи, черный перец, тыква, баклажаны. В черном списке оказались газировка, чай с сахаром и кукурузные хлопья. Интересно, что спиртные напитки связи с повышенным риском смерти не показали.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 18 сентября. В России отмечается День секретаря. Да-да, именно того человека, который практически в каждом офисе первым встречает вас и провожает к руководству. А еще сегодня Международный день электронной книги. И видел, какие новые книги пошли. Они не отсвечивают. У них экран просто как лист этой самой книги, и глаза нисколечко не устают. День первой любви. Звонить не будем. И Всемирный день мониторинга качества воды.
2: Вода – это уникальное вещество на Земле, которое покрывает 71% поверхности всей планеты. Единственное вещество в природе, которое одновременно бывает жидким, твердым – это лед, и газообразным – это, соответственно, пар. Как пели гениальные отпетые мошенники, девушки бывают разные – твердые, жидкие, газообразные. А менее 2,5% всей воды на Земле является пресной, причем большая часть этого объема находится в ледниках. Именно поэтому экологи бьют тревогу, когда эти ледники подтапливаются на...
1: Или, подтаивают.
2: Подтаивают, конечно же. На производство одной чашки кофе уходит около 200 литров воды. Это если учитывать весь процесс выращивания, поджаривания, обработки, транспортировки зерен. Вы можете себе представить. А даже легкое обезвоживание может ухудшить настроение и внимание человеку, поэтому не забивайте на воду. Пейте ее. Нехватка жидкости в организме часто маскируется голодом. Если вам кажется, что вы не наедаетесь, вспомните, когда вы в последний раз пили простую воду. То есть не надо путать голод с жаждой, да? Хочешь пить, выпей воды. Полежи немножко, потом открой смартфон, найди себе нормальную работу, и тогда будешь пить и есть все, что угодно, и когда угодно.
1: Знаешь, я когда была маленькая, мне казалось, что утверждение «вы льете воду и тем самым ее расходуете, ее становится все меньше», какое-то неверное. Потому что я подумала, ведь если она убегает в землю, потом пробегает там по разным подземным рекам, потом даже если она где-то испаряется и поднимается в газообразном состоянии и проливается дождем, то есть она все время ходит по кругу, она не может никуда деться.
2: В том-то и дело, а сейчас немного романтики. Вода поглощает и рассеивает свет. Именно поэтому океан кажется синим. Опять явился домой! Синий,
1: как океан!
0: Что это было? Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие местной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
5: доставка на работу и обратно.
4: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
8: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
12: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот и пятница. Все будут отдыхать, веселиться и гулять. Ну, те, кто работает 5 на 2, естественно. Многие же работают 2 на 2, там еще как-то. А кто-то вообще не работает, а сидит дома и коллекционирует ясные дни. Да, если, конечно, он не в Санкт-Петербурге. Мы сегодня про коллекции решили поговорить. Как так получилось, что в вашем доме собралась коллекция, ну, например, носков. Или коллекция еще каких-то предметов, которые вы собирали не специально, а может и специально. Помнится, в советские времена многие собирали монетки, марки. Мы менялись фантиками и вкладышами от жвачек. Мы собирали календарики, значки. Сейчас как-то вот дети не особо увлекаются, может быть, такими вещами. Хотя, может быть, и увлекаются. Может быть, это у меня какие-то пробелы в моих знаниях. Может быть, вы действительно что-то собираете, коллекционируете, не знаю, магниты на холодильник.
2: Ты знаешь, что в 80-е годы моя мама дружила с одной пожилой интеллигентной еврейской дамой, и ее сын был дальнобойщиком, причем с высшим образованием. Угу. Так вот, он коллекционировал крышечки от пивных бутылок, а у него была возможность путешествовать по всему миру, ну, по крайней мере, по Европе точно, и поэтому там всякие чешские, немецкие, бельгийские сорта, да, и вот эти пробочки, он идеально их снимал, чтобы они не замялись, чтобы все рисунки и надписи не затирались, и вот они реально в идеальном состоянии у него были так красиво расположены в специальном клиссере.
1: Да, а у меня одна знакомая девушка собирала вот эти подставки, которые дают под напитки в барчиках и ресторанчиках.
2: Кружочки.
1: Да, кружочки всяческие разные. Что собираете вы? Может быть, так получилось, что вы покупали себе какую-то обувь, в один прекрасный день вышли в коридор и подумали, это что за сороконожка у меня здесь живет? А потому что вы любите кроссовки. Или, например, вот могу про себя сказать, у меня, наверное, целая коллекция штор. Потому что мне все время хочется их как-то менять каким-то образом, не только местами, но и старые на новые. Потом вдруг через там пару лет оказывается, что старые-то очень даже и ничего были. Ну, как старые, просто они давно лежат. И снова смена какой-то обстановки. Я просто человек-визуал. Для меня очень важно поменять то, что я вижу вокруг себя. И самое простое это сделать с помощью текстиля. Поэтому, в общем-то, я на это и подсела.
2: Какое внезапное признание радиоведущей. То есть все думают, что ты аудиал, а ты, оказывается, еще и визуал. По поводу обуви, возвращаясь к этой теме, я фанат абсолютно разных моделей, и вот последнее мое приобретение, сделанное на заказ, небесно-голубые осенние ботинки.
1: Божечки, кошечки.
2: Под глаза.
1: Итак, друзья, что коллекционируете вы, или какая коллекция оказалась в вашей квартире абсолютно случайно, но так получилось, что этих предметов очень много. Рассказывайте в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе «Радио Ваня».
2: Автор одного из комментариев получит 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба», который пройдет в Петербурге 19 и 20 сентября, соответственно, завтра-послезавтра в культурном квартале Брусницын.
1: Вот, кстати, от коллекции рыбы холодного и горячего копчения я бы тоже не отказалась.
2: Absolutely yes.
0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, вам звезды готовят проверку на смелость и дипломатические способности. Поверьте в себя, и все получится.
2: Овны женщины, не стоит быть слишком самоуверенной, чтобы смотреть на вещи пореальнее.
1: Тельцы мужчины, те, кто привык к размеренной жизни и порядку, ожидает легкая встряска.
2: Тельцы женщины, много напряженной работы, вероятны перемены в распорядке дня, реорганизация рабочего места.
1: Близнецы мужчины, прекрасный шанс для начинаний, возможны небольшие сложности, но вас ждет абсолютный успех.
2: Близнецы женщины, все внимание детям. Им понадобится ваша поддержка.
1: Раки мужчины, самым главным для вас будет умение пойти на компромисс.
2: Раки женщины, постарайтесь обеспечить себе доступ к информации. Чрезвычайно важна высокая осведомленность.
1: Львы мужчины, вероятно, непредвиденные, но преодолимые препятствия. В целом день неплохой.
2: Львы женщины, скорее всего, главную роль будет играть кто-то другой. Но для вас сегодня это не так уж и важно.
1: Девы мужчины, не взваливайте на себя лишние обязанности. Выгоды от этого никакой не будет.
2: Девы-женщины, чутко прислушивайтесь к внутреннему голосу. Интуиция подскажет вам верный алгоритм действий.
1: Весы-мужчины, вам не стыдно включить задний ход, не бойтесь показаться непринципиальным, если ситуация обострится.
2: Весы-женщины, хорошая возможность попробовать замахнуться на что-то большее, даже если придется за это побороться.
1: Скорпионы-мужчины, вам лучше быть общительным, наибольшие плоды сегодня принесет командная игра.
2: Скорпионы-женщины, очень важно вовремя промолчать и, таким образом, не дать разгореться конфликту.
1: Стрельцы мужчины, нельзя добиться своего силой, и негативные последствия такого поведения могут обернуться серьезными потерями.
2: Стрельцы женщины, излучайте дружелюбие и поменьше эмоций. Больше от вас ничего не требуется.
1: Козероги мужчины, на вас может обрушиться гнев, ревность и зависть окружающих. Нужно вести себя предельно достойно.
2: Козероги женщины, не накручивайте себя. Соблюдайте правила хорошего тона, и тучи пройдут стороной.
1: Водолеи мужчины, пусть вас не пугает неожиданно данный поворот событий, велики шансы, что он обернется для вас прибылью.
2: Водолеи женщины, вам не помешают определенная смелость и непредвзятость в суждениях. Они помогут найти выход из любого тупика.
1: Рыбы мужчины, пора выходить из виртуального мира в реальный. Оглянитесь, вас заинтересована весьма достойная особа.
2: Рыбы женщины, не надо лезть в дела коллег. Гораздо продуктивнее будет заняться собой.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Звук поставим на всю. И соседи не спят.
3: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Сегодня пятница, 18 сентября, и вы рассказываете о своих коллекциях, которые были созданы либо по какой-то мощнейшей псевдонаучной задумке, либо, ну, вот так вот случайно получилось, что у вас много...
2: 40 кошек.
1: ...одинаковых предметов каких-то, да-да. Григорий Кузьмин из Владимира собирает суздальские магниты. В его коллекции больше 1000 подобных картинок. Половину он купил, половину создал сам, поскольку занимается сувенирами. Ну, то есть он их продает, хорошо разбирается. На магнитах из дерева, гипса и керамики изображены вот эти вот великолепные достопримечательности одного из главных центров Золотого кольца России.
2: Самое интересное, одного единственного города. Вот так вот человек впарился в одну точку на карте. Друзья, о своих коллекциях вы можете писать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и, конечно же, в нашем канале «ВМАКСе», он тоже называется «Радио Ваня». Что собираете вы? Вот, например, американский повар Вик Клинко собрал более 11 тысяч бутылок с острым соусом. А началось все с подарка от жены. На первую годовщину свадьбы она ему вручила 12 банок соуса. Я не знаю, что у них там за мероприятие проходило, но вот почему-то она решила, что ему это очень надо. И с тех пор Вик из каждой поездки привозит все новые и новые вкусы. Я тут вспомнила, как мы буквально пару недель назад ездили в Гатчину. В Гатчине есть чудесная пиццерия. Я просто ее обожаю всеми руками и ногами. Обнимаю вас, ребята. И там к пицце подают соусы. Причем довольно-таки острые соусы. Масло. Оно подается для того, чтобы ты вот на корочке так вот побрызгал немножечко, покапал и съел. Ну и мы смотрим, у одного, значит, 800 единиц крепости. Ну там оно в единицах же измеряется.
1: Да, да, да, конечно. Да.
2: А у другого 650. Ну надо ли думать, что... надо ли тут размышлять о том, что мы попробовали сначала? Конечно, 800! Что мы уже... Ну, попробовали, да, остро, ну, прям не так уж. Ну, думаем, ладно, сейчас 650 еще попробуем, хотя мы уже после 800. Вот, мы попробовали 650, и я подумала, что мои глаза никогда не вернутся на то место, в котором они были задуманы природой.
1: Почему?
2: Потому что оказалось, что это 650 тысяч единиц. А букву вот это мы и не заметили. Вот такая вот история произошла. Ой-ой-ой. Может быть, и у вас в жизни тоже произошла какая-то история, после чего вы начали что-то собирать, что-то коллекционировать. А может, коллекция появилась случайно.
1: Ну, кстати говоря, вот это вещество, которое таращит в остром перце, называется капсаицин.
2: Да, так а там написано было на баночке капсаицин.
1: Капсаицин, да-да-да. И ты знаешь, что есть, по-моему, в Индии самый-самый жгучий перец. Его острота превышает 2 миллиона единиц. Сковила по шкале вот этого.
2: Могу себе представить. Ну, спасибо, мне хватило этого. А чего не хватило, все еще пока вам.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
5: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
6: Имеют противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нольпюс.
8: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
10: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
11: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Нольпюс.
12: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
13: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
18: Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Равные комиссии на маркетплейсах защитят продавцов от дискриминации. Омск ждет финансирования для начала ремонта улицы Малиновского. И «Авангард» встретится на выезде с «Локомотивом». Подробнее об этом прямо сейчас. Минэкономразвитие разработало второй пакет законопроектов для регулирования платформенной экономики. В нем предложено запретить маркетплейсам брать комиссию с российских продавцов выше, чем с иностранных. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов. Площадку обяжут перечислять продавцу выручку не позднее 30 дней. Продавец получит право устанавливать минимальную цену товара, и площадка не сможет продавать дешевле без его согласия. Омские власти ждут средств из вышестоящих бюджетов для начала ремонта улицы Малиновского. Работы оценивают в 1,5 миллиарда. Реконструкция дороги ранее была включена в городскую адресную инвестиционную программу. Проект уже готов. Планируется, что заявка на федеральное или региональное финансирование будет подана в будущем году. Напомню, 1,5-километровый участок от проспекта Королева до Красноярского тракта расширят до 4 полос и оборудуют ливневкой. Вдоль улицы обустроят новый тротуар, велодорожку, парковки и линию наружного освещения. Омские медучреждения получили 12 новых машин скорой помощи. Спецтранспорт будет работать в Омске, а также в Калачинской, Любинской и Саргатской районных больницах. Все автомобили оснащены необходимым оборудованием и предназначены для оказания экстренной помощи, транспортировки пациентов и контроля их состояния в пути. Всего за последние 5 лет в регион поступило более 300 единиц спецтранспорта. Работа по обновлению автопарка будет продолжена. В Омске капитально отремонтируют 2 детских сада – 168-й в Советском округе и 211-й на Левом берегу. На проведение работ в будущем году направят около 230 миллионов. В горсовете отметили, что Омская область остается в числе лидеров по объему привлекаемых средств на ремонт образовательной инфраструктуры. Капремонт 87-го и 279-го детсадов завершен. До конца ноября планируют открыть обновленные здания детсадов номер 338 и 369. Также регион направил в Москву заявки еще по 30 дошкольным учреждениям. «Авангард» сегодня встретится на выезде с «Локомотивом». Начало матча в 22:30. Напомню, вместо Боба Хартли новым главным тренером ярославцев стал Дмитрий Квартальнов, который возглавлял команду с 2017 по 2019 годы. Линию атаки усилил бывший игрок «Авангарда» Джованни Фьоре. Он является единственным легионером в команде. По итогам первой недели нового чемпионата «Локомотив» возглавил индекс силы сезона. Это были новости.
0: Радио «Ваня». Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о коллекциях, которые вы специально собираете. Ну или так получилось, что она у вас собралась. Автор одного из комментариев получит в подарок 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба», который пройдет в Петербурге 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницы. Ну а сообщения свои вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» или в нашем канале в Максе «Радио Ваня».
2: Екатерина пишет: сын собрал коллекцию радиоприемников, их у него более 50 штук, и что самое интересное, из каждого играет радио Ваня.
1: Хотелось бы. Интересно, есть ли у них какое-то обособленное место, может быть, витрина, в которую можно их выставить, чтобы любой желающий мог полюбоваться этими предметами.
2: Я думаю, что это настолько состоятельные люди, что у них есть специальная пристройка, она же гостевой домик, где и расположена коллекция радиоприемников.
1: Полина Забарова: я собираю магнитики из городов, в которых побывала. Я вот всегда выступала за, потому что я очень люблю собирать магнитики. Сейчас по Ленобласти мы очень часто ездим. Ну, больше как бы сейчас особо куда ехать, да? А в Ленобласти столько замечательных мест. И вот мы приезжаем в Выборг, да, покупаем там магнитик. Тут мы были в Гатчине, там магнитики. Вот во всех маленьких городочках у меня на даче, на холодильнике, знаешь, такая карта моих путешествий по Ленобласти. И это понятно. А вот когда человек где-то был и тебе привозит магнитик из этого места как сувенир, вот это вот, знаете, как-то немножечко напрягает. Если ты был, например, в Туле, ну, привези пряник. Почему ты привозишь магнитик с надписью «Тула»? С надписью.
2: Не надо, сегодня пятница, тебе можно, так сказать, презрить все падежи русского языка. Значит, умный человек всегда зрит в корень, то есть просекает суть вещей. Что такое сувенир?
1: Что такое сувенир?
2: Это французское слово. Слово, да, которое давно закрепилось в русском языке. Сувенир — это воспоминание. Какого черта ты мне даришь свои воспоминания?
1: Ну, да? Вот видишь, он такой вот человек широкой души, что аж сердце оторвал и свое отдал. Еще одно сообщение от Александра: я коллекционирую спортивные гири. Более 20 штук у меня уже разного веса. И параллельно занимаюсь ими в свободное от работы время, пишет нам Александр из Рязани. И вот это хорошо, когда твоя коллекция тебе же приносит пользу и делает тебя здоровее и краше.
2: Да, и делает бицепсы более рельефными.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить!
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
9: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь Батарейкис. Пятница сегодня, 18 сентября. У нас прекрасное настроение. Вчера было у нас шикарное мероприятие, где мы выступали в качестве, так сказать, ощутимых и видимых суперзвезд.
2: Всем приглашенных гостей.
1: Да. Вот, а сегодня мы вспоминаем о тех коллекциях, которые у нас по каким-то причинам создались, или мы нарочно их собирали. Вот вы рассказываете о своих. Оксана пишет в Максе: здравствуйте, у меня коллекция нижнего белья. Вот так вот внезапно, да? С молодости нравилось красивое белье. Ну, у каждого свои вкусы, да? Свои предпочтения. А теперь у меня, мне много лет, пишет Оксана. Ну, кокетничает, разумеется. И белья более 700 видов. Порой кажется, что в магазинах меньше. И, кстати, практически все с этикеткой.
2: Я считаю, что все равно человек должен пользоваться тем, что ему нравится. Просто я, когда новое что-то надеваю, я себя чувствую, ну, прям на полголовы выше. Даже когда это что-то невидимое другому глазу. Знаешь, как Фрекенбок. Зачем вам новые стельки? Их же никто не увидит. А она говорит: так я-то буду знать, что у меня новые стельки.
1: Вот. Это, знаешь, когда мужчина, например, надевает красные, ярко-красные носки, при этом у него очень строгий лук, там, например, там черный или темно-серый такой, да, при этом никто не видит, но он знает, что у него красные носки, вот. Это его греет.
2: Еще одно сообщение от Сергея Хапуженкова в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». А у моей любимой есть традиция. Если где-то она увидела маленькую фигурку зайца, обязательно привезет мне в подарок. Вот уже и собирается у меня солидная коллекция из разных мест нашей замечательной страны. А мне так приятно. Сейчас мой заяц, Сережа и свою любимую зайцем называет, немного приболела. Ты выздоравливай скорее. Я тебя очень-очень люблю, пишет Сережа. И фотография маленькой коллекции заячной представлена в нашей группе. Пожалуйста, можете зайти, посмотреть. Ну, а мы, в свою очередь, присоединяемся к Сереже и тоже желаем его лично живому зайцу стать здоровым.
1: С удовольствием присоединяюсь. Наташа Мальцева пишет в Максе: на Новый год однажды мне подарили 100 мистов. Это было в 2023, а сейчас их у меня 43 штуки. Мисты, напомни, пожалуйста, всем мужчинам.
2: Брызгаются на лицо для того, чтобы его увлажнить, придать сияние, например, да, и, может быть, какое-то...
1: Новое очарование, да, новое свечение. У тебя же есть в коллекции...
2: Целых три.
1: С блестками.
2: Ну, конечно, я потому что звезда.
0: Девочка. Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
3: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня пятница, и мы решили поговорить, кто из нас что коллекционирует, нарочно или так получилось. Татьяна отметилась в нашем канале в Максе Радио Ваня. Я собираю черно-белые кружки с котами. А потом все друзья решили, что в моей жизни, видимо, дефицит котиков. И как давай мне дарить на праздники? Посуду, пледы, предметы интерьера, все с котами. Теперь у меня от халата до салфетницы все в котиках, пишет Татьяна.
2: Светлана раньше собирала банки из-под пива и лимонадов. Баночек было очень много, но появилось одно «но». Мне подарили мелкого попугая, и этот монстр стал их скидывать. Особенно утром. Хорошо, правда, под такую музыку проснуться. Пришлось лишиться коллекции.
1: Я, кстати, помню тоже, что мы в детстве собирали банки и ставили их друг на друга, и у некоторых была целая стена этих банок. И почему-то казалось, что это жутко красиво. Хотя я сейчас вспоминаю это такое, знаешь, прям махровые такие 90-е банки, вот эти вот только-только пришедшие из-за границы, и мы как ненормально их скупаем и коллекционируем. Еще одно сообщение от Валерии Бондаревой. Собираем с котом, причем с котом, с настоящим котом, крышечки от бутылок. Ему так полюбилось с ними играть, я как-то раз прибиралась и под диваном штук 20 обнаружила. Решила, не буду я их выбрасывать, просто в коробочку сложу. Когда накопилось уже достаточно, накопится, вручу ему, чтобы, знаете, был такой как бассейн с шариками для детей, только тут с крышечками для кота. С крышечками для кота очень интересный лайфхак. Если вы заметили, что ваша кошка мало пьет воды, бывают такие коты и кошки, ну вот прям, ну, а что делать? Вы берете тазик и крышечки пластиковые от бутылок. В каждую крышечку кладете кусочек корма, ну, как что любит ваш кот, можно сухой сухарик, и запускаете эти крышечки по воде, как кораблики. И кот начинает ловить их лапкой, окунает ее невольно в воду и облизывает. И таким образом недостаток воды восполняется в его организме.
2: Мила Страхова. Страсть коллекционирования — это разновидность алчности, пишет Мила ВКонтакте. Как все дети, в свое время собирала фантики от конфет, открытки, фото артистов. Ну, без азарта. А вот сейчас собираю книги ревностно, потому что это литература, а для многих макулатура. Так вот, эта литература может исчезнуть навсегда. Только успела я разложить библиотеку по шкафам, как снова выросла на полу гора книг до потолка в 4 ряда. Возьму ипотеку, чтобы разместить библиотеку. На данный момент уже у меня 5000 томов в коллекции.
1: Ты знаешь, а вот, например, Филипп Киркоров снимает квартиру для своих нарядов. Чем Мила хуже?
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня F.

0: Заряжаем на отлично. На радио Ваня.
1: Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в твиттере, на двойном бифитере. Неправильные уравнения, глаголы, все неправильно.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Новые правила для маркетплейсов начнут действовать с 1 октября. В России запатентовали новейшую вакцину против гепатита А. Плата за хорошие оценки может в итоге лишить ребенка мотивации к учебе.
2: Мошенники начали рассылать в мессенджерах просьбы проголосовать за рисунки якобы больных онкологией детей. Как пишет портал News.ru, для участия пользователю предлагают скачать специальный файл на Android, который на самом деле оказывается вредоносной программой. После его установки преступники получают доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам из СМС. Россиянам советуют не устанавливать приложения из неизвестных источников, а помогать благотворительным организациям только через их официальные сайты.
1: С 1 октября в России начнут действовать новые правила для маркетплейсов. Как пишет «Вечерняя Москва», площадки будут обязаны заключать с продавцами электронные договоры, где должны быть прописаны комиссии, возможные санкции и принципы продвижения товаров. Маркетплейс также не сможет самостоятельно включить товар в акцию или снизить его цену без согласия продавца. Кроме того, площадки начнут проверять продавцов и сведения о товарах через госреестры.
2: В России запатентовали новую инактивную вакцину против гепатита А, не содержащую жизнеспособный вирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Гепатит А представляет собой острую вирусную инфекцию печени, которая распространяется через загрязненную воду или продукты. Симптомы включают тошноту, слабость, желтушность кожи, но в большинстве случаев наступает полное выздоровление. Для профилактики важны гигиена и вакцинация.
1: Психологи не советуют родителям платить ребенку за хорошие оценки. Как пишет «Вечерняя Москва», денежное вознаграждение может постепенно вытеснить интерес к самой учебе. Чадо начинает воспринимать пятерку прежде всего как способ получить деньги. Эксперты уверены, что в таком случае школьник может стремиться к результату любыми способами, в том числе списывать или пользоваться шпаргалками. При этом полностью отказываться от материальных поощрений специалисты не предлагают. За серьезные достижения их можно использовать вместе с другими формами поддержки.
2: Ученые из Великобритании сопоставили пищевые предпочтения людей с состоянием их здоровья. В топ продуктов, которые снижают риск смерти от всех причин, попали оливковое масло, спаржа, брокколи, черный перец, тыква, баклажаны. В черном списке оказались газировка, чай с сахаром и кукурузные хлопья. Интересно, что спиртные напитки связи с повышенным риском смерти не показали.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки. Очень полезный энергетик. На Радио Ваня.

0: это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 18 сентября. В России отмечается День секретаря. Да-да, именно того человека, который практически в каждом офисе первым встречает вас и провожает к руководству. А еще сегодня Международный день электронной книги. И видел, какие новые книги пошли. Они не отсвечивают. У них экран просто как лист этой самой книги, и глаза нисколечко не устают. День первой любви. Звонить не будем. И Всемирный день мониторинга качества воды.
2: Вода – это уникальное вещество на Земле, которое покрывает 71% поверхности всей планеты. Единственное вещество в природе, которое одновременно бывает жидким, твердым – это лед, и газообразным – это, соответственно, пар. Как пели гениальные отпетые мошенники, девушки бывают разные – твердые, жидкие, газообразные. А менее 2,5% всей воды на Земле является пресной, причем большая часть этого объема находится в ледниках. Именно поэтому экологи бьют тревогу, когда эти ледники подтапливаются на... Или, подтаивают, конечно же. На производство одной чашки кофе уходит около 200 литров воды. Это если учитывать весь процесс выращивания, поджаривания, обработки, транспортировки зерен. Вы можете себе представить. А даже легкое обезвоживание может ухудшить настроение и внимание человеку, поэтому не забивайте на воду, пейте ее. Нехватка жидкости в организме часто маскируется голодом. Если вам кажется, что вы не наедаетесь, вспомните, когда вы в последний раз пили простую воду. То есть не надо путать голод с жаждой, да? Хочешь пить, выпей воды. Полежи немножко, потом открой смартфон, найди себе нормальную работу, и тогда будешь пить и есть все, что угодно, и когда угодно.
1: Знаешь, я когда была маленькая, мне казалось, что утверждение «вы льете воду и тем самым ее расходуете, ее становится все меньше», какое-то неверное. Потому что я подумала, ведь если она убегает в землю, потом пробегает там по разным подземным рекам, потом даже если она где-то испаряется и поднимается в газообразном состоянии, проливается дождем. То есть она все время ходит по кругу, она не может никуда деться.
2: В том-то и дело, а сейчас немного романтики. Вода поглощает, рассеивает свет. Именно поэтому океан кажется синим. Опять явился домой! Синий, как океан!
0: Что это было? Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие местной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: своему кредитору и в МФЦ.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
2: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
7: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
8: Прозрачные цены.
7: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
8: Со стороны Квадро.
7: Green Auto.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, комбинация и мираж. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Ведь сегодня в умной зарядке мы загадали музыкальную группу.
3: А на картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы ВКонтакте, манекены. Манекены, но не голенькие. Они в одежде, у них даже обувь тут присутствует и даже сумочки. В общем, образы собраны полностью. Но образы не те, в которых мы привыкли сейчас видеть нынешнюю молодежь или даже людей постарше, а тех еще, как говорится, годов. Возможно, 50-х, 30-х.
2: Ну, вот. Кстати, ты знаешь, что это...
3: Плюс-минус.
2: Да-да-да-да-да. Это такой американский стандарт. Да, 50-е годы, да, конечно.
3: Да, шляпки, пожалуйста, вам тут и сумочки. Ну и, как я уже сказала, обувь. Как я люблю такую обувь. Вот эти вот ботинки, которые чуть выше, чем должны были бы быть. Берцы и же с ними. Ну, здесь не они, конечно. И это вот прям моя любовная любовь.
2: При этом все, что сверху, абсолютно нежнейшее, женственное.
3: Да. Если вам тоже нравится такой стиль, я вас поздравляю. Мне кажется, это скоро вернется в моду. Все больше и больше людей пытаются и стараются быть непохожими друг на друга и найти свой какой-то индивидуализм. И я вот видела, например, летом несколько девушек примерно в таких нарядах. Мне прям очень понравилось. Другой вопрос, что на мое яблоко это не налезет. Но можно тоже подобрать. Я, кстати, знаю несколько сразу девчонок, плюс-сайз-моделей, которые специализируются на том, что берут образы худышек моделей и говорят: смотрите, теперь как это будет смотреться на мне, но, естественно, в моих размерах. И я тебе скажу, очень даже неплохо они все это стилизуют, где-то что-то раз-раз-раз, и вот она уже, куколка вышла, и ты понимаешь, что 90-60-90 это уже прошлый век, как, собственно, и одежда на нашей картинке-подсказке.
2: Да, ну, не зря же люди состоятельные шьют одежду у портного, шьют обувь у сапожника. Все по индивидуальным размерам.
3: Да, друзья, итак, заходите в нашу группу ВКонтакте, угадывайте музыкальную группу. Я напомню, сегодня именно музыкальная группа загадана. И получайте приз.
2: Это будут два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм», которое состоится 29 сентября в ДК Ленсовета при поддержке «Радио Ваня».
1: От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: «Умная зарядка»
1: на Радио Ваня.
2: Ребятки, доброе утро, добрый день, всем привет. Здесь Батарейки, мы вас приглашаем в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали музыкальную группу.
3: На картинке подсказки наряды 50-х годов, ну и явно не наших, каких-то там заграничных. На манекены они надеты, очень красивые и, возможно, совсем скоро опять войдут в моду, потому что все мы знаем, что мода циклична. Ну а вы, глядя на эти наряды, это вот не только наряды, то есть целиком луки и обувь, и сумочки, и шляпки, так вот, глядя на все на это, предположили, что это группа «Фабрика». Действительно, можно, наверное, было предположить, что это все где-то пошито, ну, раз на манекенах, а не на людях, и какая-то фабрика вот это вот все, собственно, и представила. «Квартет», написала Оксана. Ну, «Квартет» — это вообще, если уж на то пошло, все-таки четверо. Тут уже у нас получается квинтет манекенов. Еще у нас есть замечательная группа «Шляпники». Знаешь ли ты такую, Алексей? Меломан?
2: Да, это господин Музыченко, естественно. Это наш питерский коллектив, называется «The Hatters».
3: «Хаттер», кстати, тоже есть, вот, да, можно вот и в таком виде.
2: Шляпники.
3: Ну, тут не только, да, «Бурановские бабушки». Ну, если бы «Бурановские бабушки» были одеты так, их жизнь, может быть, сложилась вообще как-то по-другому.
2: Да, и перенеслась бы куда-нибудь в Аризону. Я не знаю, где там живет сейчас вот эта секта амишей. Вот они так примерно одеваются, то есть у них такой олдскул лук.
3: Да, не менее поразившие меня в сердце стрелки, вот вспомнил Иван, что есть блестящие, в конце концов. Действительно, в таком наряде, может, он и не блестящий, но незамеченный ты не пройдешь. «Сливки», продолжает Иван. Иван просто фонтанирует всеми своими. «Рефлекс». Иван вспоминает всех девушек из женских групп, которые ему нравились. И даже «Летний сад». И, естественно, Таня Буланова.
2: Тут есть Иванова, сопрано турецкого.
3: Шпильки, даже «Шпильки» вспомнили. Ну и завершим неправильным ответом — «Комната культуры». Действительно, культурой так и веет от этих нарядов, но
2: я группа... Я бы сказал, несет.
3: Группа сегодня загаданная называется «Винтаж».
2: И с правильным ответом мы с удовольствием поздравляем Ирину Можилину. Дорогая Ира, вручаем вам два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь, мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем». Новая версия 29 сентября, ДК имени Ленсовета, 12+.
1: Пивоварова и Акопов сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 18 сентября. По народному календарю отмечается день Захария и Елизаветы. Вообще, в народном календаре этот праздник еще называли кумохой по имени злого духа, насылающего болезни. Ну, естественно, после отпусков все собрались, ученики и их родители, учителя и друг друга, давай заражать простудами. Что нужно сделать для того, чтобы не кашлять и не чихать?
2: Чем прогоняли кумух? Расскажите.
1: Брали, пожалуйста, люди в руки березовые веники.
2: Так, записываю. Так.
1: И символически размахивали ими по квартире, по дому, как бы выгоняя эту самую кумоху.
2: Ну, как бы воображаемого кумоху, да. Если кто-то из домочадцев под руку попадался...
1: Кашляющий, то его тоже. Также традиционным было париться в бане с березовыми вениками, если, конечно, у вас баня имеется, чтобы избавиться от уже прицепившихся болезней.
2: А можно вместе с вениками зайдут еще, ну, вот, знакомые...
1: Девушки?
2: С длинными ногами,
1: или с короткими. Тебе не стыдно? 18 сентября вообще считается максимально благоприятный день для гадания о судьбе и замужестве. Вот. Поэтому зародился обычай ходить к гадалкам. Сейчас у нас куда ни плюнь, в гадалку попадешь. Ага. Главное, не отдавайте им деньги.
2: Время, конечно, удивительное.
1: Ага. Также в этот день хорошо справлять свадьбы.
2: Не хочу учиться, хочу жениться.
1: Также рекомендуется молиться о здоровье детей и счастье. Ой, я-то молюсь скорее бы замуж по выходили.
2: Я тоже. Хотя не верующий, но я тоже молюсь.
1: Да. И о хорошем достатке и урожае. У меня такой урожай, что до сих пор еще помидоры висят в теплице. Ну и что еще, друзья? В день Захария и Елизаветы нужно провести дома уборку генеральную, дотянуться до углов дальних, да, очистить их от грязи. Я вчера взяла стремянку, залезла на нее и посмотрела, что у меня творится сверху кухни. Друзья, все те, кто прямо сейчас делают ремонты и вешают кухни, и они у них не до потолка, кладите газеты, пожалуйста, наверх. Не оставляйте просто так ящики.
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН, 5-650-3-28-716.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
7: Имеют противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Школа магии. Шоу «Иллюзии и необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
11: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
12: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
13: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко 9.
14: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.
16: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Бизнесмены поступают.

0: Пострадавшие от налетов беспилотников могут получить поддержку от государства. Самозанятым ограничили количество часов работы с одним заказчиком. Медики пояснили, почему ОРВИ в этом сезоне может проходить без высокой температуры.
1: Правительство и регионы должны помочь бизнесу компенсировать часть расходов на защиту предприятий от атак беспилотников. С таким предложением выступил первый вице-премьер Денис Мантуров. Помощь предлагается предоставлять компаниям, которые смогут подтвердить свои вложения. Речь идет о затратах на физическую защиту объектов, резервирования критического оборудования и логистики, а также восстановление после атак. Представители бизнеса также предложили регуляторные и налоговые послабления. Ранее генеральный прокурор России Александр Гуцан предложил ввести комплекс мер поддержки для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от налетов беспилотников.
0: С 1 октября самозанятые не смогут через онлайн-платформы работать с одним заказчиком более 60 часов в месяц на протяжении полугода. Об этом пишет РБК. Если лимит превышен, площадка должна приостановить заказы между этим исполнителем и заказчиком. При этом самозанятый сможет продолжать работать с другими клиентами через ту же площадку. Прямых договоров и заказов без почасового учета правила не касается. Штрафов для самозанятых не предусмотрено, но заказчику могут доначислить налоги и взносы, если отношения признают трудовыми.
1: ОРВИ этой осенью может проходить без высокой температуры. Некоторые заболевшие жалуются лишь на сильную боль в горле, об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на специалистов. Врачи объясняют такое течение тем, что организм уже знаком со многими респираторными инфекциями и быстрее на них реагирует. При этом медики советуют внимательно следить за самочувствием. Если боль в горле усиливается или появляются другие выраженные симптомы, лучше обратиться к врачу.
0: Каждая третья россиянка хотя бы раз специально портила еду своему партнеру после ссоры. Как сообщает «Москва-24» со ссылкой на исследование, чаще всего поводом становились обидные слова, забытая годовщина или позднее возвращение домой. Почти 40% добавляли в блюдо продукт, который партнер не любит, треть намеренно пересаливали еду, еще 19% делали ее слишком острой. Когда партнер ест испорченное блюдо, почти половина женщин испытывают волнение от того, что он сильно разозлится, четверть – легкую вину и желание признаться, а только малая часть – тайное удовольствие. При этом большинство признали, что подсмотрели такую модель поведения в фильмах и сериалах.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня». Шаг.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, вам звезды готовят проверку на смелость и дипломатические способности. Поверьте в себя, и все получится.
2: Овны женщины, не стоит быть слишком самоуверенной, чтобы смотреть на вещи пореальнее.
1: Тельцы мужчины, те, кто привык к размеренной жизни и порядку, ожидает легкая встряска.
2: Тельцы женщины, много напряженной работы, вероятны перемены в распорядке дня, реорганизация рабочего места.
1: Близнецы мужчины, прекрасный шанс для начинаний, возможно, небольшие сложности, но вас ждет абсолютный успех.
2: Близнецы женщины, все внимание детям. Им понадобится ваша поддержка.
1: Раки мужчины, самым главным для вас будет умение пойти на компромисс.
2: Раки женщины, постарайтесь обеспечить себе доступ к информации. Чрезвычайно важна высокая осведомленность.
1: Львы мужчины, вероятно, непредвиденные, но преодолимые препятствия. В целом день неплохой.
2: Львы женщины, скорее всего, главную роль будет играть кто-то другой. Но для вас сегодня это не так уж и важно.
1: Девы мужчины, не взваливайте на себя лишние обязанности. Выгоды от этого никакой не будет.
2: Девы-женщины, чутко прислушивайтесь к внутреннему голосу. Интуиция подскажет вам верный алгоритм действий.
1: Весы-мужчины, вам не стыдно включить задний ход, не бойтесь показаться непринципиальным, если ситуация обострится.
2: Весы-женщины, хорошая возможность попробовать замахнуться на что-то большее, даже если придется за это побороться.
1: Скорпионы-мужчины, вам лучше быть общительным, наибольшие плоды сегодня принесет командная игра.
2: Скорпионы-женщины, очень важно вовремя промолчать и таким образом не дать разгореться конфликту.
1: Стрельцы мужчины, нельзя добиться своего силой, и негативные последствия такого поведения могут обернуться серьезными потерями.
2: Стрельцы женщины, излучайте дружелюбие и поменьше эмоций. Больше от вас ничего не требуется.
1: Козероги мужчины, на вас может обрушиться гнев, ревность и зависть окружающих. Нужно вести себя предельно достойно.
2: Козероги женщины, не накручивайте себя. Соблюдайте правила хорошего тона, и тучи пройдут стороной.
1: Водолеи мужчины, пусть вас не пугает неожиданно поворот событий, велики шансы, что он обернется для вас прибылью.
2: Водолеи женщины, вам не помешают определенная смелость и непредвзятость в суждениях. Они помогут найти выход из любого тупика.
1: Рыбы мужчины, пора выходить из виртуального мира в реальный. Оглянитесь, вас заинтересована весьма достойная особа.
2: Рыбы женщины, не надо лезть в дела коллег. Гораздо продуктивнее будет заняться собой.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
3: Доброе утро.
0: Радио «Ваня». Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
10: 12+.
11: Батарейки заряжают город с 7 до 11 на радио «Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Британский журнал «Тайм» впервые составил список 100 самых влиятельных людей, определяющих будущее искусства. На обложке издания появилась американская художница-портретистка Эми Шеральд, пишет «Коммерсант». В перечень вошли 11 меценатов, в том числе инвестор Кен Гриффин. В топ-100 также есть руководитель Метрополитен-музея Макс Холлейн, глава музея-студии Гарлема Тельма Голден. Одной из икон в искусстве журнал «Тайм» назвал Бэнкси.
2: Сага «Сумерки» накануне вернулась в кинопрокат в России. 17 сентября начались показы первой части. Следующую часть покажут с 8 октября, далее с 5 ноября, с 10 декабря и 11 февраля 2027 года. Еще до начала официального проката. С начала сентября картина уже собрала больше 46 миллионов рублей. Пока в статистику попали только спецпоказы и предпродажи билетов на будущие сеансы. Об этом рассказала главный редактор бюллетеня кинопрокатчика Вероника Скурихина. Она назвала этот результат грандиозным, пишет издание «Коммерсант».
1: Последний концерт Оззи Осборна покажут в кинотеатрах. Кинокомпания Mercury Studios выпустит на большие экраны документальный фильм «Оззи and Black Sabbath. Назад к началу», пишет «Коммерсант». Лента заявлена как фильм прощания Оззи Осборна и содержит запись последнего концерта, в котором легендарный рок-музыкант принял участие всего за 17 дней до своей смерти. Как сообщает BBC, мировая премьера фильма назначена на 28 октября. Продажу билетов откроют уже на следующей неделе.
2: Ирландия объявила о бойкоте Евровидения из-за допуска Израиля. Страна в 2027 году также не планирует транслировать музыкальный конкурс. Как говорится в сообщении телеканала RTE, в секторе Газа продолжают гибнуть люди и сохраняется гуманитарный кризис. В 2026 году участие Израиля в Евровидении привело к крупнейшему бойкоту конкурса за всю его историю. От участия отказались Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения.
0: Звездотека! Стоят девчонки, юбки по колено.
3: Перехода метро Палентена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Сегодня пятница, 18 сентября. Вы рассказываете нам о своих коллекциях. В группе радио Ваня ВКонтакте Анастасия Белоусова пишет: собираю маленькие сувенирные кружечки с наименованием городов. А пока моя коллекция небольшая. Санкт-Петербург, Выборг, Москва, Минск, Петрозаводск. Привет моему родному городу Кирову из Санкт-Петербурга. Киров, это что за город?
2: Это такой очень удивительный город. Он же Вятка, он же Хлынов, он же моя малая родина, он же город, в котором я не была 13 лет, но обязательно поеду следующим летом.
1: Опять началась эта слезовыжималка. Я нарочно тебя спровоцировал сейчас.
2: Виктория Ветрова отметилась в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ. А Виктория у нас из Санкт-Петербурга. Я собираю фарфоровых собачек, пишет Вика, и как раз фотографии прилагаются в витрины с этими собачками. Коллекцию начала еще моя бабушка. У нее было несколько собачек ленинградского фарфорового завода, датированные 50-ми годами прошлого века. Ну, а я продолжила. Все мои друзья знают о моем пристрастии и постоянно пополняют мою коллекцию. Сейчас собачек более 30 штук, и вот, пожалуйста, можете полюбоваться.
1: В ВКонтакте пишет Надя Кирбитова. Собственно, если есть собачки, то должны быть и котики. Вот уже много лет друзья и родные везут мне котов из разных стран и городов. У меня есть янтарный кот из Калининграда, казанский кот, рязанский кот,
2: вау,
1: каргопольский, мраморный из Карелии. Много интересных экземпляров, и все такие разные. Картины с котиками тоже привезены из поезда. Котикам пора делать отдельную полочку, потому что они уже, ну, просто не умещаются на шкафу. Для тех, кому интересна коллекция Нади Кирбитовой, загляните ВКонтакте. Действительно, очень красивый и фантастически разнообразный. Какая все-таки у людей фантазия?
2: У меня, кстати, тоже есть из Калининграда котик из янтаря, брошечка. Ну, я приходила как-то, помнишь, там такая была кофточка, тут такая брошечка, и там такой котичек. Я тебе завтра покажу.
1: Малыш, я помню все твои трещинки.
2: Я помню. А значит, еще одно сообщение на этот раз из нашего канала в Максе от Катюши. Коллекционирую игрушки от Киндера. Дети знают, что шоколадка их, а игрушечка маме. А еще собираю советские елочные игрушки. Что-то из детства осталось. Но многие коллекции покупала. У нас можно, например, купить их где-нибудь на блошином рынке.
1: Да, пожалуйста, без проблем. Екатерина, всем хорошего настроения. Собираю пробки от вина. Привет из Гагарина. Особо пламенный для супруга Дмитрия. Он собирает километры дорог. Люблю свою семью и своих девочек. И много-много поцелуев.
2: Натулька, а мы с любимым мужем собираем коллекцию сувенирных тарелок из городов, которые сами посетили. И располагаем их на стене так, как эти города расположены на карте. Семейные подряды пошли.
1: Игорь Миненков. С сыном сейчас едем в школу. Иван передает вам привет. Уже 4 года собирает фантики от самых вкусных конфет.
2: А от невкусных засовывает папе в карманы, чтобы он их больше никогда не покупал.
1: Это хорошо, если в карман, да.
2: Ну и еще одно сообщение от Елены. А я, знаете ли, собираю открытки, которые сама себе и отправляю из других городов, где бываю. Представляете?
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили про коллекции поговорить и не ожидали, что тема вызовет такой резонанс, как много вы, оказывается, всего собираете. Еще немного ваших сообщений. Денис отметился в нашем канале в Максе. Денис у нас из солнечного Екатеринбурга. Видимо, хорошая погода сегодня в тех краях. А я вот, пишет Денис, собираю слонов с поднятым вверх хоботом. Моя коллекция насчитывает более 1500 экземпляров. И все знакомые, друзья, кто едет за границу, всегда мне привозят слона. Да и с подарком на день рождения проблем нет. Я рад любому слону, которого нет в коллекции. Дома, кстати, для них отведено 3 шкафа и горка. А потому что если хобот у слона вниз висит, Денису это не подходит.
2: Сергеевна отметилась в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Машинки я коллекционирую все в своих коробках, но, правда, некоторые без. Потому что я даже не помню, откуда они у меня, из каких-то ноунейм-магазинов. Коллекции более 40 лет, вообще это была часть коллекции моего бывшего мужа, но он недостоин владеть ею, так распорядилась судьба в моем лице. Уехала и забрала все себе, не спрашивая его мнения.
1: Девочка, собирающая машинки и увлекающаяся, это вообще так мило. Еще одно сообщение от Евгении, а моя коллега собирает наклейки от бананов. Вы знаете, я никогда бы не подумала, что их такое разнообразие, даже только в одной нашей стране.
2: А наша страна один из мировых поставщиков бананов, по крайней мере.
1: Так скоро будет. Да. Андрюша отметился в нашей группе ВКонтакте. Самовары и хрусталь. Вот мое богатство. И дальше можно было бы в стихотворной форме, но Андрюша решил, что просто расскажет, что перебирал изделия из хрусталя, ставить некуда, все уже завалил. Жаль, всего не показать. Всем доброго и хорошего настроения. В общем, вот, пожалуйста, фотографии Андрюшиной небольшой коллекции тоже прилагаются. Эдуард Князев коллекционирует носки за диваном, но это не так удивительно. А вот Екатерина Коваленко поразила нас в самое сердце.
2: Итак, я собираю семейный архив, пишет Катя. В него входят личные вещи, фото, письма родных до пятого колена от меня вверх. Я составила 2 родословных древа. По папе и по маме в них по 100 и 150 человек соответственно и написала родословную книгу о каждом члене семьи. Могу со 100% уверенностью сказать, что я знаю о каждом члене семьи больше остальных. Фото, вот то, что есть в телефоне сейчас, потому что я за рулем, вот под рукой, пожалуйста, посмотрите, Катина доказательства. Но на самом деле, конечно, это огромная работа.
1: Да, работа грандиозная. Катя, мы вас поздравляем. И именно вам сегодня хотим вручить 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба» в Петербурге. Мастер-классы, дегустации, гастрономический чемпионат и целый рыбный город под открытым небом. 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницын. Подробности на russianfish.com. 12+.
0: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.
3: Это кухня

0: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
2: Шубкин дом на Маркса 8.
1: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Техноленд. ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Омске построят более 30 линий наружного освещения. В регионе изменят работу служб по отлову собак, и омичи смогут дать имена героям новой скульптуры. Подробнее об этом прямо сейчас. В ближайшие 3 года на развитие инфраструктуры Омска направят более 1 000 000 000 рублей. Одним из ключевых приоритетов станет строительство новых линий уличного освещения по судебным искам. Об этом рассказали в горсовете. В программу предлагают дополнительно включить более 30 новых линий наружного освещения. Больше всего 12 линий появится в самом большом по территории и численности жителей Ленинском округе. Ранее перед мэрией была поставлена задача закрыть застройщиков.

0: Белые судебные решения по освещению. За последние два года на эти цели направлено около 400 миллионов. В результате появилось свыше 100 километров новых линий освещения. Судебные решения за период с 2014 по 2022 год закрыты, рассказали в Департаменте экономической политики. Новые судебные решения исполняют при появлении дополнительных доходов. В Омской области усиливают госконтроль за работой подрядчиков, занимающихся отловом бездомных животных. Документ находится на утверждении, рассказали в региональном управлении ветеринарии. Согласно проекту, инспекторы будут оценивать деятельность подрядчиков по 25 показателям. В числе требований – обязательная видеофиксация всех этапов отлова. Видеоматериалы должны будут хранить не менее 3 лет. Требования будут предъявлять и к транспортировке. Также для каждого животного будет заведена карточка учета. Владельцам питомцев, у которых есть метки или чипы, животных должны возвращать, а всем желающим бесплатно предоставлять информацию об отловленных собаках в течение 3 рабочих дней. Хомячам предложили дать имена героям скульптуры «Музыка», открытой накануне на улице Валиханова. Бронзовая композиция изображает учителя музыки и его ученицу. Оставлять предложение можно в комментариях к посту на странице мэра ВКонтакте. Итоги будут подведены в воскресенье 20 сентября в МАКС-канале Сергея Шелеста. Напомню, работу омского скульптора Игоря Вахитова победила в народном голосовании прошлого года. Главная идея произведения – связь поколений через творчество. Медсестра из Колумбии вышла замуж за автобусный маршрут ради его спасения. Девушка опасается возможного закрытия маршрута из-за развития метро и намерена добиваться сохранения хотя бы на одной линии. Об этом пишут местные СМИ. Колумбийка рассказала, что ее супруг не конкретно автобус, а все машины, которые работают на 60-м маршруте. После свадебной церемонии девушка составила символический документ о союзе. При этом брак не имеет юридической силы. Это были новости.
1: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие мясной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
3: Реклама на радио «Ваня».
5: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: банкротства, лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это «Продо-птицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
2: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
6: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
11: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. «Радио Ваня». Встречай

0: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шубкин дом на Маркса 8.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
7: Хочешь свой дом, но участка нет?
8: В Евростиле знают ответ.
7: Нет накоплений на первый взнос?
8: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
7: Евростиль. Заезжай и живи.
8: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России вырос спрос на электромобили и гибриды. Эксперт объяснила, как выбрать украшения для свежего образа. Театральная репетиция закончилась дракой двух актрис. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Летом россияне стали заметно чаще интересоваться новыми электромобилями, пишет «Известия». Спрос вырос почти на 20% по сравнению с прошлым летом, а средняя цена такой машины составила около 7 миллионов рублей. Сильнее всего интерес увеличился к автомобилям «Voya» и «Geely» примерно в 2.5 раза. Также вырос спрос на «Jack» и «Evolute». Среди отдельных моделей особенно заметно прибавили «Evolute iJoy», «Voya Free» и «Voya Passion». Украшения не обладают универсальным омолаживающим эффектом. Восприятие образа зависит от того, как аксессуары сочетаются с чертами лица, прической, силуэтом и стилем одежды. Одни модели способны добавить легкости и динамики, а другие сделать внешний вид более строгим и тяжелым. Об этом «Известиям» рассказала эксперт Таисия Изнова. Когда говорят об украшениях, которые молодят, многие сразу представляют определенные модели серег или цепочек. Но дело не в самом украшении, а в том, как оно работает с внешностью. Один и тот же аксессуар может освежить один образ и сделать более тяжелым другой, отметила Изнова.

0: Одним из главных критериев специалист назвала форму лица. Обладательницам круглого типа внешности могут подойти удлиненные серьги, тонкие подвески, капли или вытянутые овалы. Такие модели помогают визуально скорректировать пропорции и добавить образу легкости. При вытянутой форме лица, напротив, лучше выбирать серьги средней длины, небольшие кольца или более объемные варианты, которые помогают сбалансировать черты. Еще один способ визуально облегчить образ – создавать вертикальные линии. Тонкие цепочки, подвески и украшения разной длины помогают сделать силуэт более вытянутым. При этом массивные колье, расположенные близко к шее, могут визуально утяжелить верхнюю часть образа. Две актрисы подрались в ходе репетиции спектакля в Народном театре в одном из городов на востоке Подмосковья. По данным МК, инцидент произошел во время работы над спектаклем «Притворщики». Это лирическая комедия с элементами сатиры по одноименной пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского. 29-летняя артистка, перевоплотившаяся в Светлану, заявила своей 45-летней коллеге, играющей роль сценариста, что она приняла неправильную позу. Сначала актрисы разговаривали на повышенных тонах, а потом первая ударила вторую кулаком в глаз. Обеих исключили из театра.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
0: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
6: А тебе никто не знает.

0: ты любишь на радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Артем Качер, Ханей.

0: ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это. Но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38-05-28.
3: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Школа магии. Шоу «Иллюзии и необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
6: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53 42 80. Алло.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио
9: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
11: 12+.
10: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Омской области разоблачили фейк о превращении больниц в тыловые госпитали. Завершение строительства кладбища в Старом Кировске перенесли на будущий год. И новый iPhone 18 Pro Max получит рекордное ограничение в России. Подробности далее. В Омской области завершился первый день трехдневного голосования. Избирательные участки закрылись в 8 вечера. Всего в регионе организована работа более 1600 участков. Напомню, на федеральных и областных выборах каждый избиратель получает по 4 бюллетеня. 2 для выборов депутатов Госдумы и 2 для выборов депутатов ЗАГС Собрания. В каждом случае один бюллетень предназначен для голосования за политическую партию, второй за кандидата по одномандатному округу. Возле избирательных участков установлены баннеры с QR-кодами для голосования в проектах «Дорога к дому» и «Народный герой». В правительстве Омской области опровергли фейк о перепрофилировании части омских больниц в тыловые госпитали. Лжедокумент от имени регионального Минздрава распространяется в соцсетях. По мнению властей, появление таких фальшивок связано с проходящими в стране и регионе выборами. Напомню, накануне в соцсетях распространили фейк об отмене выплат на лечение онкобольных детей. Наличие такого приказа также было опровергнуто властями области. Строительство западного кладбища в Старом Кировске завершится в будущем году. После банкротства, занимающейся строительством кладбища красноярской компании, контракт был расторгнут. Департамент строительства ищет нового подрядчика для завершения работ. Сейчас готовность объекта превышает 50%. Параллельно ведется проектирование юго-восточного кладбища. Новый флагманский смартфон iPhone 18 Pro Max столкнется в России с рекордным количеством ограничений в использовании ряда сервисов. Как пишут «Известия», на новом устройстве будут недоступны минимум 18 функций сервисов, большинство из которых связано с системой

0: Apple Intelligence. Она не поддерживает русский язык в стране, из-за чего также будет недоступна обновленная Siri. Россияне стали заметно чаще сдавать анализы из-за постоянной усталости. За год число запросов выросло втрое. Эксперты связывают интерес, в том числе с советами соцсетей, где пользователям предлагают проверять, например, работу щитовидной железы и уровень витамина D. За расшифровкой результатов некоторые обращаются к нейросетям. Специалисты напоминают, что оценивать анализы должен только врач. Это были новости.
1: Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие мясной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3. Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
2: Имею по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
3: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
9: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
10: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко, 9.
11: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
12: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
13: В Доброцене выгодные цены.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80. Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
4: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: Ай!
6: Что случилось?
5: Опять наступила на конструктор.
7: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите. Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
11: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
13: Звучит легко.
14: Радио Ваня. Ближе.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В России вырос спрос на электромобили и гибриды. Эксперт объяснила, как выбрать украшения для свежего образа. Театральная репетиция закончилась дракой двух актрис. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Летом россияне стали заметно чаще интересоваться новыми электромобилями, пишет «Известия». Спрос вырос почти на 20% по сравнению с прошлым летом, а средняя цена такой машины составила около 7 миллионов рублей. Сильнее всего интерес увеличился к автомобилям «Воя» и «Джили» примерно в 2.5 раза. Также вырос спрос на «Джак» и «Эволют». Среди отдельных моделей особенно заметно прибавили «Эволют iJoy», «Воя Фри» и «Воя Пэшн». Украшения не обладают универсальным омолаживающим эффектом. Восприятие образа зависит от того, как аксессуары сочетаются с чертами лица, прической, силуэтом и стилем одежды. Одни модели способны добавить легкости и динамики, а другие сделать внешний вид более строгим и тяжелым. Об этом «Известиям» рассказала эксперт Таисия Изнова. Когда говорят об украшениях, которые молодят, многие сразу представляют определенные модели серег или цепочек. Но дело не в самом украшении, а в том, как оно работает с внешностью. Один и тот же аксессуар может освежить один образ и сделать более тяжелым другой, отметила Изнова. Одним из главных критериев специалист назвала форму лица. Обладательницам круглого типа внешности могут подойти удлиненные серьги, тонкие подвески, капли или вытянутые овалы. Такие модели помогают визуально скорректировать пропорции и добавить образу легкости. При вытянутой форме лица, напротив, лучше выбирать серьги средней длины, небольшие кольца или более объемные варианты, которые помогают сбалансировать черты. Еще один способ визуально облегчить образ – создавать вертикальные линии. Тонкие цепочки, подвески и украшения разной длины помогают сделать силуэт более вытянутым. При этом массивные колье, расположенные близко к шее, могут визуально утяжелить верхнюю часть образа. Две актрисы подрались в ходе репетиции спектакля в Народном театре в одном из городов на востоке Подмосковья. По данным МК, инцидент произошел во время работы над спектаклем «Притворщики». Это лирическая комедия с элементами сатиры по одноименной пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского. 29-летняя артистка, перевоплотившаяся в Светлану, заявила своей 45-летней коллеге, играющей роль сценариста, что она приняла неправильную позу. Сначала актрисы разговаривали на повышенных тонах, а потом первая ударила вторую кулаком в глаз. Обеих исключили из театра.
0: Радиоканал «Радио».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 19 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью до плюс 11, днем плюс 16. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.

0: Хавейл F7 Vanticore Service. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
5: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
6: Прозрачные цены.
5: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
6: Со стороны квадра.
5: Green Auto.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: По моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
13: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
12: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: «Радевит».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 19 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью до плюс 11, днем плюс 16. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34, 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН,
8: 56-51-28-716. Стоп! Срочное объявление! Меховой дисконт роняет цены! Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить! Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
9: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Алло! Радио Ваня. Встречай осень!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Граждан России в следующем году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Жители страны могут заключить социальный контракт, в рамках которого государство предоставит им до 350 тысяч рублей. Власти Сингапура решили платить гражданам за чтение книг. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Граждан России в следующем году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщила эксперт президентской академии Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости. В 2027 В году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя, которая выпадает на период с 15 по 20 февраля, сказала она. Согласно проекту Министерства труда и социальной защиты, отметила Подольская, рабочий день с понедельника 22 февраля перенесут на субботу 20-го. Это даст провести длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Жители России могут заключить социальный контракт, в рамках которого государство предоставит им до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела или до 200 тысяч рублей на личное подсобное хозяйство. Об этом журналистам РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она пояснила, что социальный контракт представляет собой соглашение между гражданином и органом социальной защиты. Документ обязывает государство оказать поддержку физическому лицу, которое должно выполнить согласованную программу по улучшению своего положения. Соцконтракт можно заключать для поиска работы, открытия собственного дела, ведения личного подсобного хозяйства или преодоления трудной жизненной ситуации, отметила омбудсмен. И в завершении выпуска: власти Сингапура решили платить гражданам за чтение книг. Об этом сообщает Independent. В городе-государстве запустили 5-летнюю национальную программу по укреплению культуры чтения в стране. Компанию запустил Национальный библиотечный совет. Ее участникам предлагают зайти на веб-сайт программы или в мобильное приложение и потратить минимум 15 минут на чтение в день. Это примерно столько же времени, сколько требуется, чтобы проехать 3 остановки на метро, дождаться автобуса или выпить утренний кофе. Из маленьких моментов складываются большие истории. Узнайте, к чему может привести чтение по 15 минут в день, говорится на сайте проекта. За чтение продолжительностью не менее 15 минут можно заработать 20 виртуальных монет. За каждые 1000 монет участникам будут начислять по доллару. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Меня зовут Андрей Шмурай. Пятница наступила, 18 сентября, впереди выходные. Может быть, сходить в кино? А почему бы нет? Для начала давайте сыграем в угадай фильм, а затем получим два заветных билета в петербургский кинотеатр «Синема 5», что расположен в ТРК «Шкиперский молл». Ну, как-то отошел от правил, сразу рассказал о призе. Ну да ладно. Погода сегодня в Петербурге шепчет. Вчера обещали 11 и пасмурно. А сегодня ясно и яркое солнышко. В общем, все это способствует тому, чтобы, так сказать, прошвырнуться, ну, скажем так, от площади Восстания по Невскому и прям до Дворцовой. Как и поступили герои нашей нынешней загадки. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Чтобы вот быть таким, как ты, им нужно иметь больше храбрости и смелости. И ты такой, какой ты есть. И тебе нечего делить своим другом Петром, потому что вы с Петром настоящие друзья. Ты
3: Ой,
2: понимаешь?
3: Боже.
2: Вы с Петром настоящие друзья,
3: Ой,
2: и вам нечего
3: абсолютно ним.
2: Не перебивай меня.
1: Да, друзья мои, по причине пятницы, конечно, практически подсказал, рассказал. Так что сейчас просто узнаем, кому же повезет дозвониться. 325-696, код города 812. Напомню, победителю достанутся два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Звоните, друзья.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Радио

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 19 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью до плюс 11, днем плюс 16. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие местной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
3: Реклама на радио «Ваня».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
6: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
5: BLG. Надежность в движении.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
9: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
10: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
11: В Доброцене выгодные цены.
12: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.

0: группа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама. Для слушателей старше 12 лет. Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: фильм.
1: Итак, друзья, давайте подведем итоги нашей игры. Угадай фильм. Дозвонилась к нам сегодня Надежда. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень приятно, Надежда, вас слышать. Дозвонились в надежде получить 2 билета в кино, я так понимаю, да?
2: Все верно.
1: Прекрасно. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Я знаю, чтобы вот быть таким, как ты, им нужно иметь больше храбрости и смелости. И ты такой, какой ты есть. И тебе нечего делить с твоим другом Петром, потому что вы с Петром настоящие друзья. Ты понимаешь?
4: Боже.
3: Вы с Петром настоящие друзья.
4: Боже,
3: и вам нечего
4: абсолютно...
3: Не перебивай меня.
1: Итак, Надежда, как же называется этот фильм?
2: «Прогулка».
0: Угайдал!
1: «Прогулка». По-другому и не скажешь. Видели фильм?
2: Честно, нет, коллеги видели.
1: А, подсказали вам. Ну, прекрасно.
2: Да.
1: Что там, пересказывать-то особенно-то нечего. Просто молодые люди втроем идут. Идут по Невскому проспекту, идут. Парни пытаются понравиться девушке. Вот я в 2 словах бы, Надежда, сказал, что этот фильм о женском коварстве. Каждый из них думает, что он ей больше нравится. Или Петя, или Леша. А в результате она приводит их в какое-то заведение, по-моему, это был боулинг, у нее есть парень другой. Даже там не парень, там целый мужик сидел. В общем, прокрутила она им по полной программе, хотя объяснила, что, дескать, ну, я сиюминутно вот так вот полюбила вас обоих. Хотя, на самом деле, конечно, мне кажется, это все вот опять из области женского коварства. Ой, извините, Надежда, за откровение такое. Надежда, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК-шке «Перский молл». Для всех напоминаю, с 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98». Надежда, поздравляю вас еще раз. Хотите приветы передать?
2: Спасибо большое. Да, хочу большой, огромный привет передать своим коллегам, с которыми работаю вместе на вахте на ОП-услугах «Виллестрой».
1: Ура, ура, ура.
2: Отделу склада большой привет.
1: Я, конечно, с большим удовольствием присоединяюсь. Девчонки, хороших вам выходных.
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Признаюсь откровенно, с годами я стал весьма осторожно относиться к различного вида выпечке, но, тем не менее, иногда хочется и не можешь себя пересилить в желании съесть что-нибудь не очень полезное. Сегодня, друзья, отмечается День чизбургера. Именно об этом чудесном бутерброде и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Впервые этот вид сэндвича появился в середине 20-х годов прошлого века. Согласно распространенной версии, в одном из заведений в штате Калифорния стали экспериментировать с добавлением в гамбургер ломтика сыра, и это пришлось по вкусу посетителям.
0: Четвертое место.
1: В 1928 году чизбургер появился в меню в ресторане «Одлс» в Лос-Анджелесе, а в 1935-м владелец закусочной «Хамти Дамти Драйв Ин» в Денвере зарегистрировал торговый знак «Чизбургер».
0: Третье место.
1: При приготовлении чизбургеров обычно используют гауду или чеддер, но есть вариации и с другими видами сыра. Кроме того, в состав сэндвича могут входить разные овощи и соусы.
0: Второе место.
1: В зависимости от количества котлет в состав сэндвича чизбургеры могут быть двойными или даже тройными. Чизбургер вдохновил на создание рекордов. В разных странах готовили гигантские версии весом в десятки килограммов. Ну, естественно, для того, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса.
0: Первое место.
1: В состав самого дорогого в мире чизбургера, поступавшего в продажу в американской сети быстрого питания, не буду ее называть, входили лучшая японская мраморная говядина, фуа-гра и редкий голубой сыр. Такой чизбургер стоил $200.
0: Великолепная пятерка.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 19 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью до плюс 11, днем плюс 16. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Реклама на Радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
11: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
12: Теплый плед и Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Матерей-героинь в России освободят от сбора документов для получения выплат. Национальное управление США по аэронавтике обнаружило на Луне крупнейший новый кратер. Режиссер Никита Михалков работает над сценарием нового фильма. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Матерей-героинь в России освободят от сбора документов для получения выплат в 2027 году. Как сообщили РИА Новости в Госдуме, инициатива принадлежит Министерству труда. Механизм начисления средств изменится с 1 января 2027 года. Социальный фонд России будет перечислять единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей без заявлений со стороны родителей, рассказал депутат Нижней палаты парламента Владимир Исаков. По его словам, Минтруд уже разработал соответствующий проект нормативного акта. Как только президент подписывает указ о награждении, государственная информационная система должна сама это зафиксировать. Женщине не придется ничего доказывать и подтверждать свой статус справками, пояснил парламентарий. Он уточнил, что перевод процедуры в проактивный формат позволит полностью исключить лишнюю бюрократическую нагрузку на многодетных матерей. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства обнаружило на Луне крупнейший новый кратер в Солнечной системе. В публикации отмечается, что кратер диаметром 222 метра был обнаружен с помощью межпланетной станции в 2025 году. Отмечается, что он образовался весной 2024 года и является крупнейшим современным ударным кратером, обнаруженным в Солнечной системе. Тогда в спутник Земли врезался фрагмент кометы или астероида. Согласно современным моделям, подобное событие случается раз в 132 года. Таким образом, это событие представляет собой статистически редкое, фактически уникальное наблюдение, говорится в публикации. И в завершении выпуска режиссер Никита Михалков работает над сценарием нового фильма, об этом сообщает ТАСС. Михалков раскрыл на сборе труппы театра «Мастерская 12», что вероятное название картины «Русский овощ». «Бог даст, фильм получит название «Русский овощ», — сказал кинематографист. Другие детали проекта режиссер не раскрыл. Напомним, последний полнометражный фильм «Солнечный удар», где Никита Михалков выступал в качестве режиссера, вышел в 2014 году. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 19 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью до плюс 11, днем плюс 16. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это продаптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
4: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов. Ремонт карданов. Расточка блока цилиндров. Ремонт головки блока цилиндров. Качественно. С гарантией. 53-68-28. Пархоменко 9.
5: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Пора.

сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу вам порекомендовать замечательную комедийную мелодраму, если вы вдруг ее еще до сих пор не видели. Называется фильм «Девушка моих кошмаров». Главную роль исполнил Бен Стиллер. Вот комик так комик, друзья. Это история о парне, который терпел неудачу за неудачей на любовном фронте и в результате женился на идеальной вроде бы девушке, которая только за время медового месяца открыла свое истинное лицо. Знаете, такое лицо экстремалки, психопатки и капризной стервы в одном флаконе. Парень, естественно, в шоке, но тут на горизонте появляется, да, на самом деле девушка его мечты, умница, красавица, веселушка и само совершенство. Вы знаете, этот фильм напомнил мне «Укрощение строптивого», да-да-да, с Адриано Челентано, где показана псевдодействительность и стремительная деградация главного героя под действиями женских чар. Ну, деградация, естественно, в кавычках. Здесь все с точностью да наоборот. Впрочем, что я вам рассказываю, друзья? Рекомендую сегодня в пятницу вечером «Девушка моих кошмаров». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: я.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: один со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о необычных вкусовых сочетаниях. Сезонная новинка от сетевого ресторана Slim Chickens в Соединенных Штатах. Наверняка порадует людей, которые ценят действительно необычные вкусовые сочетания. Теперь любители курочки, кто бы мог подумать, могут попробовать Dr. Pepper Blasted, то есть жареную курицу со вкусом популярной газировки. Но вы не думайте, что это курица, которую просто вымочили в сладком напитке. На самом деле газировка в процессе приготовления вообще не используется. Вместо этого жареную курятину посыпают специальной сладко-соленой приправой, созданной по мотивам фирменного вкуса Dr. Pepper и прекрасно его имитирующей. Создатели необычной курицы заявили, что перед запуском линейки лично попробовали то, что получилось, и остались довольны. Вкус оказался смелым и безошибочно узнаваемым. Да, друзья, наша рубрика неожиданно превратилась в кулинарное шоу. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 19 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью до плюс 11, днем плюс 16. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске, Антикор Сервис, по адресу Волгоградская, 63/1, телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шубкин дом на Маркса 8.
5: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
10: Ай! Что случилось?
11: Опять наступила на конструктор.
12: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио Ваня.
14: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 19 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью до плюс 11, днем плюс 16. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Дорогие покупатели, в пятницу, 18 сентября в 12:00 долгожданное открытие местной лавки «Сибирские колбасы» по адресу Волгоградская, 34, корпус 1, напротив ЖК «Зеленая река». В честь открытия дарим подарки. Всегда ваша мясная лавка. Количество товара ограничено. Подробности и сроки акции у продавцов.
3: Реклама на радио «Ваня».
5: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией 53-68-28. Пархоменко 9.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Радио Ваня. Настройся на осень.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Американская певица и автор песен Леди Гага и ее жених IT-предприниматель Майкл Полански впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которой дали двойное имя – Роуз Бин. По информации издания TMZ, ссылающегося на свидетельство о рождении, ребенок появился на свет 9 июня в медицинском центре в Лос-Анджелесе. Эта клиника популярна среди знаменитостей. Здесь, в частности, рожали Мадонна, Бритни Спирс и Виктория Бекхэм. Роды принимал акушер-гинеколог Роберт Кац, который также помог появиться на свет дочери певицы Сиары и игрока в американский футбол Рассела Уилсона. Имя ребенка 40-летней Гаги и 42-летнего Полански выбрано не случайно. Бабушку артистки по материнской линии звали Вероника Роуз Ронни Ферри Бисетт. Кроме того, у артистки есть татуировка на спине с названием песни «La Vie en Rose», которую она исполнила в фильме 2018 года «Звезда родилась». Кстати, эта работа стала для певицы судьбоносной. В 2019-м за песню «Шеллоу» из этой же ленты она получила свой первый «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня». Но вы же понимаете, друзья, что эта позолоченная статуэтка меркнет на фоне того чуда, которое произошло. Я имею в виду рождение дочери.

0: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певец и автор песен Джонни вновь привлек внимание подписчиков личного блога. Он опубликовал цифровую копию паспорта гражданина России, в которой имя изменено на Массимо Торричелли. К тому же все значимые данные в документе скрыты черными полосками. Поклонники тут же стали обсуждать, что этим хотел сказать артист. Что вообще происходит? Джонни, может быть, взломали или что-то еще? Если честно, мы не знаем, кто такой Массимо Торричелли и что это означает. Продолжает интересоваться пользователи соцсети в комментариях. Часть фанатов предположила, что поп-исполнитель мог использовать нейросети для создания новой версии документа. Другие сочли, что за публикацией стоит сам Джонни, а не злоумышленник. Если бы даже был взлом, то слили бы всю инфу, не закрывали бы это все. Появление скан-копии обновленного паспорта предшествовало удаление всех публикаций со страницы артиста. Накануне Джонни убрал весь контент из блога и выложил истории с загадочной для подписчиков посылом. Увидеть значит поверить. Но правда ли это или просто иллюзия? Тогда фанаты предположили, что такой решительный шаг связан с новой главой в творчестве поп-исполнителя. Сам Джонни, к сожалению, пока что ситуацию не комментирует. Будем ждать продолжения.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 19 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью до плюс 11, днем плюс 16. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в Скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином Скороход вам комфортно круглый год. Скороход во всех районах города.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Магдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха «Норки». Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Магдана». Дана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: своему коридору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, дробь 1. Со стороны Квадро. Green Auto.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата.
7: Звони 31 24 63.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио Фа.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Признаюсь откровенно, с годами я стал весьма осторожно относиться к различного вида выпечке, но, тем не менее, иногда хочется и не можешь себя пересилить в желании съесть что-нибудь не очень полезное. Сегодня, друзья, отмечается День чизбургера. Именно об этом чудесном бутерброде и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Впервые этот вид сэндвича появился в середине 20-х годов прошлого века. Согласно распространенной версии, в одном из заведений в штате Калифорния стали экспериментировать с добавлением в гамбургер ломтика сыра, и это пришлось по вкусу посетителям.
0: Четвертое место.
1: В 1928 году чизбургер появился в меню в ресторане «Одлс» в Лос-Анджелесе, а в 1935-м владелец закусочной «Хамти Дамти Драйв-Ин» в Денвере зарегистрировал торговый знак «Чизбургер».
0: Третье место.
1: При приготовлении чизбургеров обычно используют гауду или чеддер, но есть вариации и с другими видами сыра. Кроме того, в состав сэндвича могут входить разные овощи и соусы.
0: Второе место.
1: В зависимости от количества котлет в состав сэндвича чизбургеры могут быть двойными или даже тройными. Чизбургер вдохновил на создание рекордов. В разных странах готовили гигантские версии весом в десятки килограммов. Ну, естественно, для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
0: Первое место.
1: В состав самого дорогого в мире чизбургера, поступавшего в продажу в американской сети быстрого питания, не буду ее называть, входили лучшая японская мраморная говядина, фуа-гра и редкий голубой сыр. Такой чизбургер стоил $200.
0: Великолепная пятерка.

0: всех. Признайся, что любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Я задумался, прочитав эту новость, а об отношениях ли вообще это? А потом понял, ведь парный танец – это всегда отношения и даже страсть. В преддверии праздника в индийских соцсетях появилось необычное объявление. Мужчина по имени Криш предлагает себя в аренду. Не поймите меня превратно, в качестве партнера для традиционного праздничного танца гарба. А может быть, гарба. Кто знает этих индийцев? Впрочем, они все равно не услышат. При этом имеется три пакета услуг, которые стоят от 10 до 20 долларов. Самый бюджетный пакет включает в себя два совместных танца, помощь в освоении базовых движений и совместное селфи. Ну, куда же без них. А самый дорогой включает в себя полный и праздничный день с танцами. Пользователи интернета с необычайным интересом отнеслись к объявлению, потому что многим грустно представить, что во время праздника придется танцевать в одиночестве. Однако пока доподлинно неизвестно, является ли это объявление реальным или шуточным. Даже так, да? Друзья мои, в любом случае, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Не, так не будет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Реклама на радио Ваня. Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
2: Пора, пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: А тебе никто не знает.

спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом.

только плясал с подругами, весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу вам порекомендовать замечательную комедийную мелодраму, если вы вдруг ее еще до сих пор не видели. Называется фильм «Девушка моих кошмаров». Главную роль исполнил Бен Стиллер. Вот комик так комик, друзья. Это история о парне, который терпел неудачу за неудачей на любовном фронте и в результате женился на идеальной вроде бы девушке, которая только за время медового месяца открыла свое истинное лицо. Знаете, такое лицо экстремалки, психопатки и капризной стервы в одном флаконе. Парень, естественно, в шоке, но тут на горизонте появляется, да, на самом деле девушка его мечты, умница, красавица, веселушка и само совершенство. Вы знаете, этот фильм напомнил мне «Укрощение строптивого», да-да-да, с Адриано Челентано, где показана псевдодействительность и стремительная деградация главного героя под действиями женских чар. Ну, деградация, естественно, в кавычках. Здесь все с точностью да наоборот. Впрочем, что я вам рассказываю, друзья? Рекомендую сегодня в пятницу вечером «Девушка моих кошмаров». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о необычных вкусовых сочетаниях. Сезонная новинка от сетевого ресторана Slim Chickens в Соединенных Штатах. Наверняка порадует людей, которые ценят действительно необычные вкусовые сочетания. Теперь любители курочки, кто бы мог подумать, могут попробовать Dr. Pepper Blasted, то есть жареную курицу со вкусом популярной газировки. Но вы не думайте, что это курица, которую просто вымочили в сладком напитке. На самом деле газировка в процессе приготовления вообще не используется. Вместо этого жареную курятину посыпают специальной сладко-соленой приправой, созданной по мотивам фирменного вкуса Dr. Pepper, и прекрасно его имитирует. Создатели необычной курицы заявили, что перед запуском линейки лично попробовали то, что получилось, и остались довольны. Вкус оказался смелым и безошибочно узнаваемым. Да, друзья, наша рубрика неожиданно превратилась в кулинарное шоу. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Это не шутки.
1: Встретились маршрутки в одном первом один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но...

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Осень. Настроение зонт. Радио.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Без тебя жизни нет,
2: я не могу найти.
1: Сколько ни жми к стене,
2: сквозь нее не

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское, с дьявольским опытом.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Я мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.